0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Продолжаем обсуждать тему утра. Сегодня мы говорим про приложения на твоем смартфоне, которые тебе помогают в жизни. Почитаем сообщения, которые уже пришли.
1: Юля пишет: «Умный дом. Приложение. Когда ребенок не отвечает на телефон, звоню на умную колонку и проверяю, дома он или нет».
0: Это как? Подожди.
1: Я вот подробности не знаю, но я знаю, что мы пользовались такой функцией. Мой брат звонил маме тоже. Мы ее не могли
0: через
1: найти.
0: Колонку.
1: Да, и через колонку звонил. Там как-то там есть номер, наверное. И
0: наверное.
1: Ты звонишь, и все.
0: То есть ты можешь позвонить, условно говоря, по этому номеру.
1: Да, и колонка с тобой свяжет.
0: Не со мной, она будет как-то звонить дома, получается.
1: Да, да, да. Колонка свяжет тебя с человеком, которому ты звонишь.
0: А я думал, она скажет: колонка, колонка, дома ли мой ребенок? Да, конечно, бегает, вон сейчас пошел.
1: Ты думаешь, сдавать прям будет?
0: Я не знаю, как это работает.
1: Домашку списывает.
0: Поэтому спрашиваю, напишите, кто этим пользовался.
1: В телефоне сидит.
0: Что для этого нужно? А ты, нет, правда хочется узнать? Можете только про детей. Вообще, в принципе, кто дома?
1: Интересно, да.
0: Многие пишут про приложение, конечно, про всевозможные Яндекс.Музыка, которые помогают отвлечься от мирской суеты, насущих проблем, просто радоваться, где бы они находились. Это те приложения, которые там подписку оформляешь, да, небольшую какую-то, выбираешь себе уже жанр, направлением,
1: да,
0: музыку.
1: Да, да, классно.
0: Ну, у меня так тоже умная колонка стоит, то да, я прихожу, просто говорю, что мне поставить, и все, и мне там джазик играет, например, а ты под эту музыку красивую что-то жаришь.
1: Ой, хорошо.
0: Да, что еще нам написали? Аня написала: будильник на работу, хотя не всегда помогает. Ничего себе. Вообще, что касается будильников, мне кажется, лучше дублировать, потому что вот я всегда просыпаюсь, я на что на будильнике реагирую четко, хотя мне ставят два будильника всего, там с разницей в 10 минут, но лучше, наверное, еще не в виде гаджета иметь будильник, а такой, знаешь, механический, либо там на батарейках, который подстрахует. Его можно ставить чуть попозже, то есть это уже такой red flag, как сейчас говорят, уже черта, после которой уже точно опоздаешь на работу. Вот, поэтому если вдруг не услышал гаджет, просто бывает у меня ситуация несколько раз, когда я телефон ставил на зарядку, в ночи что-то происходило, либо я рукой задевал, либо что, зарядный отпадал, и он не заряжался, а наоборот разряжался, и телефон утром просто не мог звонить, потому что он был без заряда. Несколько раз такое было. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения, какие приложения на твоем смартфоне тебе помогают в жизни, как-то помощь выглядит, ну и что за приложение хочется узнать. Присылай нам сообщение в мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 и 5, там же находится наш канал Jam FM, либо пиши в группу ВКонтакте. За одно из сообщений, конечно же, вручим классный приз на Jam FM. Пара билетов на концерт Сократа и Леры. Категория 6+.

0: Реклама.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
5: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
6: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: Jam FM.
14: Где пробки?
15: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, 5 баллов, ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию, пробки увеличиваются, затруднения более 11 минут находятся на Краснолесе, Амундсен от Пихеева до Ванцовского, Щербакова от Прониной до Павлодарской, 12 минут потратим на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников, 13 на машины от Переходного переулка до Фурманова, 14 на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесе, и самое большое затруднение находится сейчас на Селькоровской, от Патриса Лумумбы до Сердской 22 минуты.
16: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Дунс-дунс-дунс, я пританцовываю.
1: Я вижу.
0: Потому что я как будто бы на диско 90-х. Именно на эту вечеринку мы скоро разыграем парочку пригласительных. Если хочешь принять участие в нашей игре «Мальчики-девочки» и получить в качестве приза эти билеты, то тогда слушай внимательно, что нужно сделать, Маргарита.
1: Все как обычно, присылай смайлик на наш номер в Максим плюс 7 932 020 102 5. В игру мы зовем тоже, как обычно, и мальчиков, и девочек. Ну что, может быть, именно ты отправишься на дискотеку? Принимая участие, поиграем.
0: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью

0: голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
0: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
3: Это «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
1: 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов, все теплее и теплее за окном, это не может не радовать. Также радует ваше сообщение, которое приходит сегодня в огромном количестве, прямо сейчас будем подводить итоги, выберем одно сообщение и наградим парой билетов на концерт Сократа и Леры, категория 6+. Но обсуждали мы с вами сегодня классную тему, какое приложение тебе помогает по жизни, каким приложением ты пользуешься чаще всего, чаще других. Почитаем, что еще пришло.
1: Оля пишет: у меня есть приложение для вязания. Расчет петелек и выкройка по размеру. Забиваешь свои показатели и готово, можно вязать. Классно, да? Удобно вообще.
0: А я, как человек, который работает с текстом, использую очень удобное приложение, которое показывает, сколько
1: знаков,
0: и сколько по времени это будет. Ну, то есть нам очень важно время, да, например, там надо читать, например, 1.5 минуты, 3 минуты, 5 минут текст, не больше. И сложно иногда уложиться в это, и примерно все равно знаешь, но чтобы не примерно, а точно забрасываешь в это приложение свой текст, который ты написал, он тебе показывает, если будете читать обычным темпом, будет, например, на 1.5 минутки. Круто. Если надо, добавил, если нужно, убавил.
1: Да. Я, кстати, для текстов использую переводчик часто, потому что я изучаю языки, а еще я хотела бы отметить в пользу приложений, это то, что они постоянно совершенствуются, согласись. То есть добавляются постоянно разные функции новые, удобные очень.
0: Константин пишет: конечно же, онлайн-радио, вот такое приложение, где бы еще своих любимых джемиков слушал. Привет, с Тюмени нам передает. Привет тебе, Костя, большой в Тюмени, большой привет. Спасибо, что вы есть, поднимаете людям настроение, хорошего вам дня. Ну, а вам спасибо за то, что вы есть, потому что мы для вас работаем.
1: Денис написал: у меня самое главное – это два приложения. Это навигатор и профессиональное приложение для таксистов, которое дает мне возможность заработать, пользуюсь ими 2 через 2, ну и банковские приложения, куда же без них.
0: Да, многие заметили, про навигатор как раз отмечают, что он помогает. Но и, наверное, на втором месте, а может даже на первом, самое лучшее приложение, сообщение, которое мы сегодня получили от Андрея и решили его выделить, вот что он пишет: самое лучшее приложение на телефоне – это будильник! Если бы не он, я бы точно просыпал на работу и, возможно, опаздывал на встречи. Самое стандартное и самое необходимое приложение на телефоне. Хочу сказать, что да, я тоже, когда есть какие-то важные дела, я завожу будильник, и он мне там за полчаса, за час, например, напоминает об этом событии, и ты уже днем не пропускаешь. Иногда нужно там что-то отправить, куда-то сходить, кому-то позвонить именно в какое-то определенное время, и все, пожалуйста. Поэтому, Андрей, тебе мы сегодня вручаем наш главный приз – пара билетов на концерт Сократа и Леры.
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет шоу с живым звуком.
1: Дуэт исполнит свои романтические хиты «Ветер», «Напополам» и «Моя», а также презентует новые композиции.
0: Концерт пройдет 26 сентября на сцене «Фабрики».
1: Для зрителей старше 6 лет.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Ритам, рассказывай.
1: Ты любишь порядок?
0: В смысле порядок? Ну, конечно.
1: Ну, везде.
0: Знаешь, с одной стороны, я могу сказать, да, порядок любят все, не люблю его наводить.
1: А, вон оно что интересное. Но, кстати, к сведению, постоянный бардак дома может серьезно ударить по психике. Психологи предупреждают, что жизнь среди хаоса усиливает стресс и истощает мозг когнитивные функции. Если постоянно видеть вокруг себя разбросанную одежду, немытую посуду, горы бумаг и другой мусор, мозгу приходится фильтровать визуальный шум. Это повышает стресс. В результате человек быстро устает, хуже концентрируется и сильнее нервничает. При этом не обязательно делать постоянно какую-то генеральную уборку, быть очень педантичным. Иногда достаточно разобрать хотя бы одну полочку или там протереть пыль, ну хотя бы что-то сделать, какой-то шаг.
0: Передвинуть коробочку.
1: Да, даже маленький шаг может немного облегчить эмоциональное состояние.
0: Ну, я соглашусь с тобой, да, совсем даже такого, конечно, бардака не допускаю, все равно что-то прибираешь. Но так вот супруга просто для меня кажется вроде бы прибрано, а для супруги кажется бардак. И вот тут вот эта грань, когда для тебя прибрано, все красиво, для нее бардак, ты не понимаешь, а что не так? Оказывается, где-то пыли много, где-то какая-то там, может быть, кофточка брошена, где она не должна лежать, хотя меня вообще не напрягает. Но, в общем, тут же для каждого относительно, что значит, что считать бардаком. Для кого-то три пылинки – это уже бардак, да? Для кого-то там, ну, куча всевозможных вещей валяется, пока не запинаешься, пока тропинка между ними есть, вроде бы неплохо. В общем, каждый решает, где ему жить. Ведь говорят, что творческий беспорядок, в нем рождаются какие-то интересные творческие проекты.
1: Но все равно периодически убираемся. Советуют психологи.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге. За окном солнечный, плюс 18 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 12, Полевской Асбест и Туринск плюс 11 градусов.

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 10:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, солнце, лето, так хочется уже на улицу прогуляться. Причем непонятно, что надевать, потому что вроде бы тепло, но погода коварна. Это я уже говорю тем, кто действительно ходит, я видел, в футболочках прям налегке или в мини-юбочках, поэтому она все-таки уже осенняя, особенно по вечерам, очень холодно, и утром.
1: Ну, мой лайфхак – это многослойность.
0: Да?
1: Что-то на себя надеть, можно снять аккуратненько и как-то расчехлиться чуть-чуть, и уже так попрохладнее тебе.
0: Согласен, у меня в машине тоже удобно, потому что я утром, например, выхожу в толстовке и курточке. Сейчас я толстовку снимаю, уже легкая курточка. Хотя и куртку можно в машине сейчас уже оставить, потому что днем будет очень жарко. А вечером опять все достану и все опять надену, будет прохладно.
1: Кстати, ты на машине сегодня?
0: Конечно.
1: Я тоже, но сегодня Всемирный день без автомобиля.
0: А, приеду, поставлю и покатаюсь на велосипеде, если будет такая возможность.
1: Хочется. Да, ну или можно пешочком где-нибудь прогуляться, можно и мороженку съесть, потому что погодка позволяет.
0: Я, кстати, да, что-то в последнее время подсел на мороженое.
1: Я тоже.
0: Замечаю. Мне знаешь, какое сейчас нравится? Пломбир такой, а сверху, в трубочка такая, сверху шоколадная.
1: Прикольно.
0: Есть ее неудобно, но очень вкусно.
1: Ну, я классическое эскимо люблю.
0: Так, есть какие-то праздники у нас?
1: Да, еще есть. Ты хорошо пишешь? Красивый у тебя почерк?
0: Нет, вообще. Говорят, великие люди писали так, что ничего не понятно. Ну, это я так утешаю себя.
1: Так, не зазнавайся, во-первых. А во-вторых, сегодня твой день, день каракулей.
0: Ой,
1: сегодня можно так.
0: Могу оставить автограф.
1: Еще сегодня смешной праздник. Это день сети. Не знаю, что это такое, но, видимо, интернет имеется в виду.
0: А может быть, сеть, с которой ходит на рыбалку?
1: Нет, сегодня именно One Web Day.
0: А, ну, если слово «веб» есть, значит, конечно. Ну, тоже уже привыкли. Сегодня мы все утро говорили как раз про приложения, а ведь, по большому счету, это все одно из другого вытекает.
1: Да, без интернета вообще никуда сейчас.
0: Как это сейчас, конечно, удобно, да? Совсем недавно его вообще не знали, а сейчас, ну, просто без него уже не представляем жизни. Жизнь меняется, и каждый день готовит нам новое открытие, поэтому бежим в новый день, встречаем что-то новое, интересное. И встречаем это с радостью под музыку Jam FM.
1: Конечно.
0: Так, ну что, встречаем скоро также еще и диджея Дэна, который приходит, читает ваши приветы и поздравления и принимается в наш мессенджер Max плюс 7 932 020 102 5. Ну и Яну Ефимову, которая делится с вами свежими историями. Всем легкого вторника!

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. На Среднем Урале растет заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 33 тысяч случаев, почти на 16,5% больше, чем недели ранее, однако ниже среднего многолетнего уровня на 23%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре области. Большинство заболевших ОРВИ – это дети, 65,6%. Среди возбудителей преобладает сезонный риновирус, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. Эпидемиологи также призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, чтобы избежать эпидемии в разгар сезона простуд. В Краснотурьинске снова заметили медведя. В понедельник около 10 вечера он бродил в районе профилактории на улице Металлургов. Об этом рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе муниципального округа Краснотурьинск. Реагировали охотники и МВД. Безрезультатно, говорится в сообщении, цитирует его Е1. Напомню, в этом сезоне медведи стали чаще подходить к населенным пунктам в разных регионах России. В результате нападений хищников на людей есть погибшие. Специалисты связывают выход зверей к людям с нехваткой пищи в лесах и большой популяции медведей. Временный управляющий компанией Nestlé России обещал обеспечить стабильную работу компании, сохранить рабочие места и дальнейшее развитие бизнеса. Об этом заявил в своем письме к сотрудникам Андрей Краюшкин, глава Лев Менеджмент, во временное управление которой передали Nestlé России. Пишет РБК, напоминает о том, что указ о передаче Nestlé России во временное управление президент Путин подписал 17 сентября. Документ касается также основных российских юрлиц, ритейлеров Ашан, Лимана Про и оператора FM Logistic. В швейцарской компании Nestlé ранее заявили, что примут необходимые меры для защиты своих прав. Летняя погода пришла на Средний Урал. Сегодня днем по области температура поднимется до плюс 23 градусов. В Екатеринбурге до плюс 22, обещает Свердловский гидромет. Завтра также тепло. В четверг уже прохладнее, плюс 16 днем. И Росгидромет обещает в четверг небольшие дожди по области. В пятницу и в выходные пока в прогнозах солнечная, сухая погода. Температура в пятницу плюс 14 днем. В субботу и воскресенье до плюс 16. Погодные интернет-ресурсы ГИСМетео, Яндекс.Погода пока обещают теплую погоду до конца сентября. Даже с отметками до плюс 18 градусов. Но в начале октября уже похолодает. По ночам до плюс 2 градусов, днем до плюс 7. Организатор концерта Kanye West в Петербурге обещает возврат денег за билеты в случае отмены выступления. При этом отмечает, что делает все возможное, чтобы шоу провести. Информация появилась в телеграм-чате Say Agency, отвечающего за организацию концерта. Организаторы не опровергают факт проведения мероприятия. Выступающий от лица Say Agency человек с ником Фарух извинился за отсутствие официальной информации в ранее обозначенные сроки, отмечает РБК. Статус концерта рэпера в Петербурге остается неопределенным. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.03. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечное плюс 18. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Но в течение дня хорошо. 17.21 выше нуля.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Где пробки?
1: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания «СК Урал». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Бебеля Донбасская стоит от пехотинцев до улицы 22-го партсъезда, челюскинцев от братьев Быкова до космонавтов. Потерпим на Икаде, 19-го километра до моста через ЖД дорогу Маневрова стоит от Вантажников до Тватуйской, Комсомольской от Педагогической до Объездной. Совсем скоро на GMFM Зэк Накс и Софи Такер, затем Иракли, ну а подхватит музыкальную эстафету Ева Польна на GMFM.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
7: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5 GMFM.
8: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! В Екатеринбурге пройдет Крус Нации. В эти выходные в Екатеринбурге состоится традиционный забег Крус Нации. В этом году событие приурочено к году единства народов России. Главной площадкой проведения активности станет Екатеринбург-арена. Как пишет Global City, именно там участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2 километра. Ориентировочно забег начнется в 12 часов, а входы на площадку откроют уже в 10 утра. Зарегистрироваться на Крус Нации можно онлайн и очно. Участие в забеге абсолютно бесплатное. Также ради забега в городе временно перекроют следующие улицы: Пирогова от Репина до Татищева, Татищева от Мельникова до Репина, Крауля от Пирогова до Репина и Репина от Татищева до Мельникова. Все ради безопасности участников. Отмечу, что Крус Нации состоится 26 сентября. Правильно говорят, движение – это жизнь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечная плюс 18. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадка, ветер неустойчивый, слабый. В течение дня 17-21 выше нуля.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Зиверт Гудбай на Jam FM. А от меня же наоборот большой пламенный привет, потому как только что лишь нарисовался в студии Jam FM. И как всегда с тобой до вечера и с хорошей музыкой. Вторник у нас на календаре уже хорошо. Ну, в том смысле, что первый рабочий остался позади. Ну и дальше намного легче, как правило. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Серябкина и Дмитрий Урик со Свеженькой вещица, затем 5 утра Иван Дмитриенко, ну а продолжит музыкальную эстафету на Jam FM Селена Гомес.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
1: И здесь снова музыка.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 297 дронов ВСУ над регионами страны, в том числе над Волгоградской областью, Воронежской, Нижегородской, а также над Рязанской, Саратовской, Смоленской и другими, сообщает телеграм-канал Минобороны. Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о том,

0: что в результате атаки беспилотников ВСУ на регион были повреждены гражданские объекты, включая частные дома и автомобили. Оперштаб региона уточняет ущерб. Явка на выборах в Госдуму и Заксобрание в Екатеринбурге по предварительным данным превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил горожан, которые пришли на выборы. Пишет «Новый день» и отмечает, что явка избирателей в Екатеринбурге оказалась на 18% ниже, чем в среднем по России. Накануне глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что итоговая явка избирателей в стране превысила 59%. Это больше, чем на всех предыдущих думских выборах. В Свердловской области в целом явка составила 47%, на 6% больше, чем в областном центре. Суд отправил в колонию двух свердловских подростков, которые подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочной по заданию украинских спецслужб. 16-летние жители Екатеринбурга получили за это криптовалюту на 91 тысячу рублей. Ущерб от преступления превысил 1 миллион рублей, отмечает портал 66. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Приговорил обвиняемых к 8 и 9 годам колонии общего режима, признав виновными в теракте и легализации преступных доходов. Преступление было совершено в декабре 2024-го. Две семьи из Свердловской области награждены медалью ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей. Указ подписал президент Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает сегодня департамент информполитики Свердловской области. Награду получили Александр и Юлия Голдобины, а также Алексей и Татьяна Стуковы, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Хоккейный автомобилист сегодня сыграет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу. Ну и китайские драконы попытаются использовать фактор своей площадки для набора первых очков в сезоне, пишет чемпионат.com. Добавлю, что автомобилист начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Под его руководством специалисты ожидают перехода к более атакующему стилю игры автомобилиста. Официальный курс доллара 84.10, евро 96.37.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
2: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Прогноз погоды на GMFM.
3: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. С бортом солнечно и плюс 19 уже в центре города. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. В течение дня 17-21 выше нуля.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Опаньки. С внезапной влюбленностью. Гарри Минок в твоих глазах на Джим ФМ. Ну, а если у тебя что-то форс-мажорно сегодня нарисуется, нежданно, негаданно грянет, как говорится, пусть это будет в первую очередь приятное. Ну и вообще пусть все идет по запланированному. Получается, хорошего вторника, с меня хорошая музыка. Зовут Диджей Дэн, скоро Егор Крид, затем Артик Асти, ну а первыми в списке Никита Мария Зайцева и Ферс на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
1: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
5: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ
1: 235-0905.
2: 235-0905.
1: Джем ФМ.
2: И здесь снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Катя Гордон рассказала о ссоре с Кудрявцевой. Юрист высказалась о своих отношениях с Лерой Кудрявцевой. В одном из интервью она призналась, что прекрасно относится к телеведущей, даже несмотря на то, что девушки сильно поссорились. Катя уверена, что совсем скоро они с Лерой зарубят топор войны. Она прокомментировала: «Я к Лере отношусь все так же хорошо. Она крестная моего ребенка. И этот церковный обряд не просто обряд, а мое решение по жизни. Есть какие-то вещи, сказанные мной или Лерой. Я не могу ей простить доверие к чужому человеку, который делал бред. Вот просто бред. Она не может простить какие-то мною резко сказанные слова. Потому что я действительно резко иногда выражаю мысли, когда мне кажется это несправедливым». По словам Кати Гордон, причиной ссоры с Лерой Кудрявцевой стало их совместное творчество в дуэте «Зависть». Гордон не устраивала финансовая сторона вопроса, поскольку выступать удавалось только тогда, когда у Кудрявцевой не было других более прибыльных проектов. Ну а я буду с нетерпением ждать примирения этих двух блондинок. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12-29 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, солнечно, уже плюс 20. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 17-21 тепла.

0: иногда приходит тот момент, когда нужно что-то менять. Конечно, в лучшую сторону. Вик Дайнека, стоп, подожди, я иду на Jam FM. Ну, а мы с тобой идем как минимум вперед, и не просто с хорошей музыкой. И легкого вторника, зовут меня Диджей Дан. Скоро Афинбах и Ник Ватерхаус, затем Мари Краймбрери. Ну, а подхватит музыкальную эстафету на Jam FM Джонни.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905
2: Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Несмотря на старт отопительного сезона, многие дома в Екатеринбурге пока остаются с холодными батареями, а также еще и без горячей воды. На ее отключение горожане начали жаловаться накануне. В ЕТК объяснили, что это связано с ремонтом водопровода и исходной воды, а также наладкой режима давления в период запуска тепла. С 22 по 24 сентября возможны кратковременные отключения горячей воды. В случае отключения управляющим компаниями ТСЖ будет направлено уведомление. Информацию по своему дому жильцы могут получить в своей управляющей компании, сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании, пишет Я1. В Первоуральске продолжается противостояние промышленников и местных жителей из-за полигона промышленных отходов. Его хотят построить представители ТМК. Полигон получил положительное заключение госэкспертизы. Идет речь о соответствии документов техническим требованиям и градостроительным регламентам. Ранее проект прошел государственную экологическую экспертизу. При этом инициативная группа местных жителей дошла до суда, который в итоге встал на сторону горожан и минувшим летом запретил строительство, отмечает «Новый день». Минобрнауки России предлагает изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень ЕГЭ, обязательных для поступления, а также список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. Среди ключевых изменений – расширение списка направлений, где физика станет обязательным экзаменом. Их число вырастет до 37. Физика станет обязательной, в частности, для всех направлений машиностроения. История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществом. Знанием, а математика станет обязательной для всех специальностей в области информационной безопасности. Жительница Екатеринбурга написала заявление в полицию на бывшего мужа из-за кражи кота. По ее словам, кот появился у нее дома уже после развода. Никакого отношения к бывшему супругу он не имеет. При этом, по словам женщины, и после развода она сохраняла

0: Нормальное общение с бывшим супругом ничего не предвещало такого развития событий. Дверь ему открыла 16-летняя дочь. Мужчина положил кота в переноску и унес. Дочка думала, что родители так и договорились. Сейчас судьба кота неизвестна. В пресс-группе МВД Екатеринбурга сообщили порталу Е1, что проведут проверку по заявлению. Британский принц Гарри ведет переговоры о документальном фильме о своей матери Диане, пишет сегодня британская газета «Телеграф». И отмечает, что герцог хочет почтить память принцессы Уэльской наиболее значимым образом, отметит 30-ю годовщину ее гибели 31 августа будущего года. По данным журналистов, Гарри обратился к нескольким друзьям и родным Дианы, в том числе к ее брату Чарльзу Спенсеру, с просьбой участвовать в съемках документального кино. Спенсер недавно, напомню, выпустил новую книгу о сестре «Лебединая песня Диана». Диана, моя сестра, напоминает газета.ру. Официальный доллар сегодня 84.10, евро 96.37.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.02 на наших радио. 13.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом солнечное плюс 20. На завтра, среду 23 сентября. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12. Завтра днем, так же как сегодня, 17-21 тепла.
1: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: любовь.
1: Музыка
2: на Jam FM.
1: Настроение
2: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
2: Jam FM.

0: Не вспоминай. Хорошо. Не лето, Олег Майев, Лёш Свик на Джем ФМ. С воспоминаниями разобрались. Главное, не забывать про здесь и сейчас. То, что запланировано на день сегодняшний. В общем и целом, удачного, хорошего вторника. Пусть проходит с хорошим настроением. Ну и, конечно, с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Сэм Фельдс и певица Оикс, затем Хабиб. Ну а первым в списке Диджей Смаш на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Считайте калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
1: 235-0905.
2: 235-0905.
1: Джем ФМ. Где пробки?
0: 13.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Система комфорта». Компания «СК Урал». Как сообщается РСС Яндекс.Карты, «Восточка» стоит от Куйбышева до Декабристов, «Шевская» теплично до космонавтов, «Яката» от реки Березовка до 19 километра. Незначительное затруднение. Это 8 марта от авиационной до Малышева, Ленина от Гагарина до Московская, Куйбышева-Грузовская от Белореченска до «Восточки».
1: Реклама.
5: Мне приснился кошмар. Будь-то наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
6: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
5: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
6: Ой, спи уже, теперь все в порядке.
7: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
8: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Акмаль и Александра Куртова сыграли свадьбу. Певец и блогерша решили отметить важное событие спустя 9 месяцев после официальной регистрации брака. Для такого важного повода они выбрали свой любимый город – Санкт-Петербург. Именно туда прилетели близкие друзья пары. Вечеринка проходила в эстетике бала. Гостей встречали придворные в белоснежных париках и исторических костюмах. Поклонников такой выбор тематики торжества не удивил. Они знают, что Александра обожает подобную эстетику. Как пишет Супер, официальным мужем и женой Акмаль и Александра стали еще 25 декабря 2025 года. За 2 дня до регистрации супруги провели никах в Московской соборной мечети. Само бракосочетание прошло в камерном формате, без масштабного празднования. Но зато отпраздновали сейчас, более торжественно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 12.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечно и плюс 21 в центре Екатеринбурга. На завтра, среду 23 сентября, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадка. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 тепла.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Простой рецепт от Зиверт. Бери и беги. Да, Jam FM. Еще бы все работало на практике, так было бы совсем огонь. Что точно работает при любых раскладах и условиях, это наше общение. Jam FM, отзовись, порадуй. Привет и поздравления, все что угодно, тебя принимаю. Зачитываю. Звучит здесь, на волне 102.5, ну и на сайте radio.jamfm.ru. Говорю не просто, чтобы ты знал, что все звучит для всех в онлайн. Сразу там же на сайте можешь оставлять все свое добро. Для этого также группа Jam FM ВКонтакте. Welcome. Ну и Макс плюс 7 932 00 102 и 5. Если тем более есть повод, сегодня именно 22 сентября. Какие-то даты, события, пожалуйста, я в твоем распоряжении. Отзовись парад на Jam FM. Зовут меня диджей Дэн. Скоро Винтаж, затем Филатов и Кэрос. Ну а первым в списке Ив Ларок.
1: Реклама. Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

Bash for you для любителей 90-х. На Амирчик с розовым вечером на Jam FM. А у нас же прекрасный день в разгаре, день вторника, 22 сентября, 14:16 в Екатеринбурге. Экватор пройден. Ну, если вдруг затянулся, растянулся обед, тебе приятного аппетита. Ну, и если вообще про погоду, неважно, вечером, днем, она прекрасная, хорошая не только сегодня, а всю эту неделю, смотрю на прогноз, в районе 20 градусов нам обещают синоптики. Поэтому строю планы смело на не только на этот, а вообще на все вечера. Ну и оставайся здесь, впереди только хорошая музыка, за это отвечаю я, диджей Дэн. Скоро Люси Ботина, затем Добро, ну а прямо сейчас Джерри Холлиуэлл на Jam FM.

0: хорошего настроения, Екатеринбург.
1: Jam FM. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Мальчишка. Мальчишкам, девчонкам, всем, кто здесь на Jam FM, большой привет. Ну а наш девчонка Яна Ефимова приготовила свежие истории буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Teddy Swims на Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок. Бесплатно. Платные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
2: 235-0905.
1: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Jam FM.
4: Привет! Лариса Гузеева уволила новую домработницу. Телеведущая рассказала о неприятной ситуации из личной жизни, которая довела ее до слез. Актриса поделилась, что ей пришлось большим скандалом уволить новую домработницу, которую порекомендовали ей знакомые. Увольнение произошло уже через день после начала работы. Как пишет Супер, причиной стал случайный телефонный звонок от женщины, которая начала ее ругать, не подозревая, что артистка слышит каждое слово. Гузеева поделилась, цитирую, «Она должна было убрать мою квартиру, пока меня не было. И прямо очень была хорошая сумма. И вот звонок от нее, а там не алло, ничего. Нечаянно нажала. Я такое себе услышала. У меня волосы встали дыбом. Я заплакала». Сотрудница назвала Ларису жадной и бедной женщиной. После того, как актриса успокоилась, она перевела домработнице сумму, о которой они договаривались, и поблагодарила ее за работу. Спустя час домработница извинилась перед Гузеевой, но было уже поздно. Хорошо, что звезда узнала об этом сразу. Все-таки не нужно таких людей пускать в свой дом. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половин третьего на наших родинах в центре Екатеринбурга солнечная плюс 21. На завтра, среда, 23 сентября, синоптики пообещали ясную преимущественно погоду, без осадка, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 17, 21 тепла.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
1: Отзовись, порадуй!
0: Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
2: Чуточка твоего позитива приехала. Большой привет от Личное радио. Но это про нас, Jam FM. Ну и большой отдельный привет коллегам из бухгалтерии. Поднимаем настроение с Jam FM вместе всегда. Отличный рецепт. И вам тоже большой персональный привет лично от меня. Если есть что сказать, выходи на связь, я в твоем распоряжении. Привет, поздравления, пожалуйста, хорошее настроение. Все зачитываю. Отзовись, порадуй на Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. На Среднем Урале планируют привить от гриппа 2 миллиона 700 тысяч человек, или 65% населения. Об этом сообщила на брифинге замглавы Роспотребнадзора области Анжелика Пономарева. Она отметила, что особенно важно привить группы риска. Прививки необходимы для создания коллективного иммунитета, который защищает от вспышек и эпидемии. Между тем, COVID-19 окончательно трансформировался в сезонную респираторную инфекцию. За последнее время в регионе не зафиксировано ни одного смертельного случая COVID. Отметила Анжелика Пономарева, пишет «Комсомольская правда». Явка на выборах в Госдуму и Заксобрание в Екатеринбурге по предварительным данным превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил горожан, которые пришли на выборы. Пишет «Новый день» и отмечает, что явка избирателей в Екатеринбурге оказалась на 18% ниже, чем в среднем по России. Итоговая явка избирателей в стране превысила 59%. Это больше, чем на всех предыдущих думских выборах. В Свердловской области в целом явка составила

0: составила 47% на 6% больше, чем в областном центре. Бабье лето простоит на Урале еще почти неделю, затем придут осенние прохлады и дожди. В ближайшие два дня в регионе до плюс 20 градусов и выше будет солнечно и сухо. В четверг возможны дожди. Температура днем опустится до плюс 15. Как сообщает Росгидромет, на большей части Уральского региона в области повышенного атмосферного давления установится умеренно теплая погода с большим суточным ходом температуры. Местами кратковременные дожди, ночью и утром туманы. К выходным снова распогодится, будет сухо, тепло до плюс 17. И такая погода продержится до следующего вторника включительно, обещает Росгидромет. Корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Крупная корональная дыра растянулась от Южного полюса до экватора Солнца. В четверг Земля пройдет по орбите лицом к корональной дыре, из-за этого попадет в поток солнечного ветра, отмечают ученые. Но активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой, передает телеграм-канал лаборатории, пишет «Вечерняя Москва». Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Также актер примет участие в творческой лаборатории этого проекта. Генеральный продюсер картины Сергей Катышев назвал такой формат работы уникальным и анонсировал встречу самого писателя Юры Борисова и дирижера Петра Дранги на сцене Мариинки 21 октября. Также Юра Борисов выступит сопродюсером этого проекта, пишет РИА Новости. Добавлю, что роман «Житие» писателя доктора филологических наук Евгения Водолазкина вышел в 2012 году. Сам писатель назвал жанр произведения неисторическим романом. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила» за бортом. Без изменений, яркая картинка, солнечная, плюс 23. На завтра, 23 сентября, среду, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем хорошо. 17-21 выше нуля.
1: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Можно расценивать как инструкцию к применению, ну а в какой дозировке, чуть-чуть, много или всегда себя выбирать. Думай, решай сам. Главное, что выбрал Jam FM, мне этого достаточно. Так, держать, впереди только хорошая музыка. Зиверт с эгоисткой на Jam FM. Совсем скоро The Color, затем Винтаж. Ну а подхватит музыкальную эстафету на Jam FM Нюша.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «Системы комфорта» — компания СК «Урал». 3 балла сервис Яндекс.Карты рисуют у себя на страничке. И отстоит от 20-го КМ до моста через железную дорогу. Игошинский подход от Блюхера до автозаправочного комплекса. Такая же история на Шевской, на Тепличной до Космонавтов. Комсомольская СТТ от Академической до Первомайского. Восточка от Куйбышева до Декабристов.
8: Реклама.
9: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
10: Устал откачивать, устал.
8: Устал.
9: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Юра Борисов исполнит главную роль в фильме по роману Евгения Водолазкина. Российский актер и номинант на премию «Оскар» исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина. Об этом сообщают журналисты. До работы над фильмом создатели проекта планируют провести несколько театральных мероприятий, посвященных роману. Первая читка сценической версии «Лавры» состоится 21 октября, а вторая пройдет в ноябре. В Москве Борисов и Водолазкин примут участие в представлении одного оркестра под управлением Петра Дранге. Создатели называют театральный проект творческой лабораторией, которая станет подготовкой к будущей экранизации. Как пишет Супер, постановка объединит литературу, музыку и видеоискусство. Снятые для спектакля видеоматериалы планируют использовать как эмоциональную основу для будущего фильма. Юра умничка, карьера идет в гору. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». В центре города солнечное плюс 22 на завтра. Среду 23 сентября. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12. Завтра днем 17-21 тепла.
0: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсии. Оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: А еще приветик нарисовался. Большой привет самым лучшим сотрудникам РЖД лицея номер 3. Хорошего всем настроения. Ольга Сергеева желает. Олечка, мерси, тебе тоже хорошего настроения и личный привет от меня и от Jam FM.

Голливуд или нет, неважно. Главное, какие слезы. Расклад простой. Счастье намного лучше зависти. Поэтому лучше радоваться, а еще лучше не смотреть на кого-то, а сосредоточиться на своем, тогда тоже все-все обязательно получится. Плакал Голливуд, Целющий Ботин на GMFM. Пусть у тебя все сегодня получается. Удачного вторника. Для настроения хорошая музыка, лишней не будет. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Моджо, затем Венера. Ну а прямо сейчас Филатов и Кэрос на GMFM. Меня зовут Диджей Дэн. Всем привет.

0: стреляти. Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Горячая вода в некоторых домах Екатеринбурга пропала из-за ремонта водопровода исходной воды. Кроме того, ведутся наладки режима давления в трубах в период запуска отопления. Так объяснили проблемы в Екатеринбургской теплосетевой компании, пишет Ядин. В ЕТК отметили, что со вторника, 22 сентября, по четверг, 24, в городе возможны кратковременные отключения горячей воды. Ядин напоминает также, что с понедельника, 21 сентября, многие екатеринбуржцы начали жаловаться на отсутствие горячей воды, а также на ее цвет. Машина скорой помощи перевернулась сегодня на улице Малышева в Екатеринбурге. В момент ДТП, кроме бригады медиков, в салоне была беременная женщина. Ее везли из кургана в НИИ ОММ. По предварительным данным, произошло столкновение с кроссовером. Тяжелых пострадавших нет. У будущей мамы диагностированы ушибы. Есть подозрение на сотрясение мозга. Ее направляют в травматологический стационар. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от помощи врачей отказалась. Водитель и медсестра скорой направились на освидетельствование, сообщил главврач Екатеринбургской скорой помощи Игорь Рузанов, пишет «Новый день». В Екатеринбурге появились машины с надписями на лобовых стеклах, призывающих вернуться возлюбленных. Об этом сообщил телеграм-канал «Четвертый канал» Екатеринбург Новости. Один из инцидентов сняли на камеру очевидцы. На кадрах видны надписи на машинах «Даша, вернись» и «Катя, вернись». За рулем автомобилей находились молодые люди. Увенчалась ли акция успехом, не уточняется, пишет газета.ру. С начала года из Японии в Россию везли более 171,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. На треть больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил в телеграм-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Более трети ввоза обеспечила марка Toyota 32,6%, а также Honda более трети. Также в топ-5 вошли Suzuki, Mazda и Volkswagen, но их ввоз в страну в разы меньше. 99% ввезенных из Японии машин с пробегом имеют мощность ниже 160 лошадей. Также «Автостат» сообщает, что в августе в России резко снизились продажи подержанных автомобилей класса «Люкс». Был продан 181 такой автомобиль, на 22% меньше, чем годом ранее, пишет газета.ру. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня сыграет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по уральскому времени. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу. Но и китайские «Драконы» попытаются использовать свой шанс на своей площадке, пишет чемпионат.ком. Добавлю, что «Автомобилист» начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Официальный доллар сегодня 84.10, евро 96.37.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше.

0: Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
1: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Начало 5 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом солнечное в центре города плюс 23. На завтра, среда, 23 сентября, нам синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 тепла.
4: Реклама.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: по уши, ну, как говорят в таких случаях, с головокружительной влюбленностью Бритни Спирс на Jam FM, но я тебе голову кружить долго не буду, быстренько представлю, кто нам в ближайшем будущем составит компанию. И хорошего вечера вторника, зовут меня Диджей Дэн, елка на подходе, затем Майя Мишель, ну а первыми в списке группа Бис на Jam FM.
1: Реклама. А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
2: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Леон Кемстач поддержал поступление Анны Пересильд в школу кино. Актер, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», поддержал поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино. Своим мнением он поделился с журналистами. Актер уверен, Анна все делает правильно, идет за мечтой, возраст тут не помеха. Он прокомментировал, цитирую, «Никогда не рано быть тем, кем хочешь быть, поэтому только вперед». Он также не видит ничего плохого в том, что Пересильд окончила школу экстерном, чтобы поступить на актерский факультет. После съемок сериала они поддерживают связь, хотя поздравить Анну с зачислением Кемстач пока что не успел. Но я напомню, что вокруг поступления Анны ранее разгорелся громкий скандал в интернете. Девушку стали обвинять в том, что у нее влиятельные родители. Как выяснилось, Пересильд-младшая поступала на тех же условиях, что и остальные абитуриенты, и впечатлила комиссию. А на основном конкурсе ее не было из-за съемок. Леон молодец, поддержал свою коллегу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина пятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 23. На завтра, 23 сентября, среду, синоптики нам пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер при этом неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 17, 21 выше нуля.

Помнишь или нет, неважно. Ну, потому что уикенд уже прошел, остался в прошлом, а вот в настоящем отличный вечер вторника. Ну, и если про нас, про Jam FM, то впереди вечернее шоу «Jam без правил» уже в следующем часе в 17.00 не пропустим. А меня зовут Диджей Дэн, продолжаю ставить пока для тебя хорошую музыку и хорошего вечера. Погодка говорит сама за себя. Взять себя, кого-то еще, и вперед, классно провести время. Надо ловить моменты. Скоро Артур Пирожков и Хабиб, затем Cancel Training. Ну а прямо сейчас Юлия Савичева на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+. Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
1: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» – компания «СК Урал». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сибирский тракт стоит от переулка активистов до Восточной, космонавтов от Индустрии до Заречной, Артинская, дома 04, Дармавирская, постоянно космонавтов от Турбины до Челюскинцев. Турбина стоит от учителей до космонавтов, и объездная от Громова до Амундсена.
1: Реклама.
9: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
10: А старые где?
9: Дети смыли их в унитаз.
11: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
12: Уже 8-я пара за неделю.
10: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
13: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
11: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Если вы не знаете, чем заняться вечером, вот вам несколько вариантов от нас. Начнем со спектакля, потом отправимся в кино. 23 сентября в 19:00. Место — Дворец молодежи. Приглашаем вас на событие, ну действительно событие, легендарный спектакль «Любовь и голуби». Одна из самых захватывающих историй любви советской ретроспективы под одноименной пьесе Владимира Гуркина, который действительно показал, что через улыбку мы становимся сильнее. Через улыбку мы учимся прощать и верить, что любовь ждет каждого. Вот на 100% согласен. Поэтому я приглашаю вас для того, чтобы еще раз услышать легендарные высказывания. Эх, Вась, Вася. Ух ты, ёшкин кот. Для тех, кто, быть может, не помнит. Ну а теперь переметнемся просто из одного события в другое. «Сумерки» идут в кинотеатрах. Тихая школьница влюбляется в загадочного одноклассника. Слушайте, это просто сага, действительно, 21 века. На моей жизни в кинотеатре я ни разу его не смотрел, но очень бы хотелось, особенно дождаться момента, когда все-таки вот вампир и, ну, можно ли сказать, что оборотень, волк сидят напротив друг напротив друга, и вампир говорит: «Вот такая ерунда, собачка». Многие действительно это даже превращают в какой-то тренд. Они ходят не для того, чтобы вспомнить этот фильм, а для того, чтобы просто мило, искренне улыбнуться, потому что огромное количество киноляпов происходит в этом фильме. Не знаю, хотите — поймайте их, а хотите — просто насладитесь впечатлениями.

0: Реклама.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года. Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! В Екатеринбурге пройдет Круз нации. В эти выходные в Екатеринбурге состоится традиционный забег Круз нации. В этом году событие приурочено к году единства народов России. Главной площадкой проведения активности станет Екатеринбург-арена. Как пишет Global City, именно там участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2 километра. Ориентировочно забег начнется в 12 часов, а входы на площадку откроют уже в 10 утра. Зарегистрироваться на Круз нации можно онлайн и очно. Участие в забеге абсолютно бесплатное. Также ради забега в городе временно перекроют следующие улицы: Пирогова от Репина до Татищева, Татищева от Мельникова до Репина, Крауля от Пирогова до Репина и Репина от Татищева до Мельникова. Все ради безопасности участников. Отмечу, что Круз нации состоится 26 сентября. Правильно говорят, движение – это жизнь. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля.
4: Реклама.
7: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
7: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Джем без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
9: Джем без правил.
10: Спонсор вечернего шоу Джем без правил — ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Реклама.
11: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Пришло время рубрики «Голые факты». Так и никак иначе. Сегодня поговорим про мужчин и поговорим про женщин. Но, правда, этой теории нет научных подтверждений, но все-таки говорят и поговаривают, что мужчины смеются громче и дольше женщин. Потому что физиологически мы смеемся громче или дольше. Это вот статистика наблюдения психологов. Они связывают особенности смеха и юмора с гендерными ролями. Что говорят исследования о юморе и смехе? В общем, создание самого юмора. По данным метаанализа психологов из Великобритании и США, мужчины чаще выступают инициаторами шуток и в среднем чаще получают более высокие оценки за остроумие в своих текстах. Социальное ожидание, то есть общество чаще поощряет мужчин за проявление юмора, в то время как от женщин традиционно реже ждут какого-то комического воспроизведения. Так что факт остается фактом, опять же, научно не доказан, но психологи, согласно своей статистике, говорят, что так. А мы продолжаем двигаться по музыкальной аллее Jam FM. Что не песня, но то в сердечко.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» компания «СК Урал». Как сообщается Россиянэкс-картой, Нартинская стоит от Космонавтов до Армавирской, сам проспект от Урбина до Челюскинцев и от Совхозной до Заречной. Это все Космонавтов. Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной, от Урбина от Учителей до Космонавтов, Шевская от остановки Шевская до Промышленного проезда.
1: Реклама.
5: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Катя Гордон рассказала о ссоре с Кудрявцевой. Юрист высказалась о своих отношениях с Лерой Кудрявцевой. В одном из интервью она призналась, что прекрасно относится к телеведущей, даже несмотря на то, что девушки сильно поссорились. Катя уверена, что совсем скоро они с Лерой зарубят топор войны. Она прокомментировала: «Я к Лере отношусь все так же хорошо. Она крестная моего ребенка. И этот церковный обряд не просто обряд, а мое решение по жизни. Есть какие-то вещи, сказанные мной или Лерой. Я не могу ей простить доверие к чужому человеку, который делал бред. Вот просто бред. Она не может простить какие-то мною резко сказанные слова. Потому что я действительно резко иногда выражаю мысли, когда мне кажется это несправедливым». По словам Кати Гордон, причиной ссоры с Лерой Кудрявцевой стало их совместное творчество в дуэте «Зависть». Гордон не устраивала финансовая сторона вопроса, поскольку выступать удавалось только тогда, когда у Кудрявцевой не было других более прибыльных проектов. Ну а я буду с нетерпением ждать примирения этих двух блондинок. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: На завтра, среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля.
4: Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
5: Спонсор вечернего шоу «Jam без правил» – ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
6: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время для рубрики «Голые факты». Поговорим о том, что есть и никак иначе. Вы знаете, что когда люди переключаются на другой язык, они могут чувствовать себя, ну, как бы иначе, и их поведение действительно меняется. Такое внутреннее «я». Может быть, вы совершенно другой человек. Научные исследования, наблюдения полиглотов действительно подтверждают, что полная личность не стирается, но вот манера общения, эмоции и какое-то восприятие себя – оно трансформируется. А почему так происходит? Начнем с первого. Это культурный код. Потому что каждый язык связан с определенной культурой и нормами поведения, которые человек бессознательно начинает копировать. Эффект чистого листа. Вот когда мы говорим на своем родном языке, он у нас связан с детством, с родителями, какие-то оценки. То есть нас действительно откидывает в прошлое, какие-то триггеры. А вот иностранный язык часто дает свободу от этого внутреннего критика. Потому что когда мы уже начинаем его изучать и в полной мере владеть, это действительно не с самого рождения. Сниженная тревожность. Например, на чужом языке люди меньше боятся совершить ошибку, так как чужакам многое прощается, что делает человека более смелым. Вот вам факт, который действительно становится интереснее. Если вы владеете каким-то языком, задумайтесь на секунду. А вы ли этот человек, который говорит сейчас на испанском, например?

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Хочется сказать вам огромное спасибо, что все эти два часа вы действительно были с нами. Тема начиналась с того, что мы обсуждали, а стоит ли как-то все-таки контролировать свою вторую половинку, проверять, читать сообщения. У меня на этот счет есть свой личный вывод. Не надо никого проверять, не надо никого чекать, не надо никого подглядывать где-то, знаете, караулить. Потому что психологи сказали о том, что если вы все-таки пытаетесь в своей второй половинке найти какую-то проблему, чтобы упрекнуть, ну, в том самом там, вот, найти сообщение, а это кто тебе написал, а это кто тебе написал, то вы подсознательно хотите расстаться с этим человеком? Оно вам надо? Ну, конечно, нет. А мы с вами не хотим расставаться, но все-таки придется. Говорим вам огромное спасибо, что все эти два часа были вместе с нами. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было хорошо. И мы очень надеемся на то, что это чувство взаимно.

0: и создания российской орбитальной станции. Явка на выборах в Госдуму и ЗАГС Собрание в Екатеринбурге по предварительным данным превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тысяч избирателей, сообщил в мессенджере Макс глава города Алексей Орлов. Он поблагодарил горожан, которые пришли на выборы, пишет «Новый день» и отмечает, что явка в Екатеринбурге оказалась на 18% ниже, чем в среднем по России. В воскресенье глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что итоговая явка избирателей по стране превысила 59%. Это больше, чем на всех предыдущих думских выборах. В Свердловской области в целом явка составила 47%, на 6% больше, чем в областном центре. Прокуратура нашла нарушение при производстве вакцины для собак «Мультикан» в России. Гендиректору предприятия направлено представление. Виновные могут быть привлечены к административной ответственности. В ходе проверки осмотрены производственные площади, где изготавливали препарат. О случаях осложнений после прививки «Мультикан» определенной серии сообщали более 10 ветеринарных клиник из разных регионов России. У животных отнимались ноги, появлялись судороги, пропадал аппетит. В отдельных случаях животные погибали. Производитель «Ветбиохим» отозвал эту серию и проводит проверку, сообщают евроазиатские новости. В ближайшие 3 дня в некоторых домах Екатеринбурга может пропасть горячая вода. Это связано с работами, которые проводит Екатеринбургская теплосетевая компания при подключении отопления. В связи с ремонтом водопровода исходной воды и наладкой гидравлического режима в период запуска отопления с 22 по 24 сентября возможны кратковременные отключения горячей воды, сообщили в пресс-службе Т+. Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавру». Также он примет участие в творческой лаборатории проекта. Генеральный продюсер картины Сергей Катышев назвал такой формат работы уникальным и анонсировал встречу самого писателя Юры Борисова и дирижера Петра Дранги на сцене «Мариинки» 21 октября. Также Борисов выступил сопродюсером проекта, сообщает РИА Новости. Роман «Житие» писатель, доктор филологических наук Евгений Водолазкин написал в 2012 году. Сам он назвал жанр произведения неисторическим романом. Доллар 84.10, евро 96.37.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня» «Шангрила». На завтра, среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 17-21, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
7: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
6: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
8: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
9: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
10: Приятного аппетита.
11: Эй, ты самая красивая.

0: Где пробки?
1: Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Бажова до Московска, Артинская от Космонавтов до Армавирская, Черепаново Стрелочников и Челюскинцев до остановки Черепаново. Тормознем на объездной от 8 марта до Амундсена, на Московской Челюскинцев от маршала Жукова до Куйбышева, Большков стоит от Белинского до 8 марта.
2: И снова музыка.

0: Реклама. Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
2: Ну, и чего ты ответил?
1: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
3: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так, на чем мы остановились?
3: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на JAM-FM.
8: Привет! Акмаль и Александра Куртова сыграли свадьбу. Певец и блогерша решили отметить важное событие спустя 9 месяцев после официальной регистрации брака. Для такого важного повода они выбрали свой любимый город – Санкт-Петербург. Именно туда прилетели близкие друзья пары. Вечеринка проходила в эстетике бала. Гостей встречали придворные в белоснежных париках и исторических костюмах. Поклонников такой выбор тематики торжества не удивил. Они знают, что Александра обожает подобную эстетику. Как пишет Супер, официально мужем и женой Акмаль и Александра стали еще 25 декабря 2025 года. За 2 дня до регистрации супруги провели никах в Московской соборной мечети. Само бракосочетание прошло в камерном формате, без масштабного празднования. Но зато отпраздновали сейчас, более торжественно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
7: Прогноз погоды на JAM-FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. На этой ночи до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 21.
10: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
11: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс», Новикулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
10: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге, 272-0303.
11: Возможно, противопоказания. Необходимо консультация.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

чаще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: же.
1: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
2: Новости на Jam.FM.
3: Добрый вечер. США предложат России и Украине прекратить взаимные удары по энергетике. Об этом сообщил в эфире Fox News глава Госдепартамента Марко Рубио. По его словам, речь идет о так называемом энергетическом перемирии. Он также сказал, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить на встрече с Зеленским тему прекращения ударов по энергоинфраструктуре на полях Генассамблеи ООН. С беременной пациенткой, которая попала в ДТП в реанимобиле, все хорошо, травмы исключены. Ее отправили в НИИ охраны материнства и младенчества. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой тоже серьезно не пострадали. Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. После касательного столкновения с кроссовером машина экстренной медицинской помощи перевернулась. К счастью, тяжелых пострадавших нет. Мобильные пункты вакцинации начнут работу в торгово-развлекательных центрах с октября. Об этом сообщила замминистра здравоохранения области Светлана Филиппова. В прошлые годы бесплатно привиться от гриппа можно было в Меге, Веермолле, Гринвиче, Дирижабле, Глобусе, Паркхаусе. Дополнительная информация по этому году будет позже. В Свердловскую область привезли почти 600 тысяч доз отечественной вакцины против гриппа. На этой неделе препараты в большом объеме начнут поступать в больницы. Со следующей стартует массовая вакцинация против гриппа. Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня играет в Петербурге с командой «Шанхай Дрэгонс». Игра начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. Наша команда подходит к игре после двух поражений подряд в выездной серии. Уральцам необходимо прервать неудачную полосу, но и китайские драконы попытаются использовать фактор своей площадки для набора первых очков в сезоне, пишет чемпионат.com. Добавлю, что «Автомобилист» начал сезон с обновленным тренерским штабом. Команду возглавил Алексей Кудашов, который ранее работал в московском «Динамо». Под его руководством ожидается переход к более атакующему стилю игры. В Британии выпустили сборник с 10 ранее не издававшимися песнями Дэвида Боуи. Всего в альбоме 22 композиции раннего периода, записанные, когда музыкант выступал под настоящим именем Дэвид Джонс. Записи сделаны в 65 году. Материал нашел историк музыки Алек Палау, заметив среди старых пластинок пометку «Дэвид Джонс». В 66 году Дэвид Джонс взял псевдоним Дэвид Боуи, чтобы его не путали с участником группы The Monkees. Доллар 84.10, евро 96.37.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
4: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Nikko Motors». Subaru, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. На завтра сред, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 тепла.
2: Реклама.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер.

0: дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лариса Гузеева уволила новую домработницу. Телеведущая рассказала о неприятной ситуации из личной жизни, которая довела ее до слез. Актриса поделилась, что ей пришлось большим скандалом уволить новую домработницу, которую порекомендовали ей знакомые. Увольнение произошло уже через день после начала работы. Как пишет Супер, причиной стал случайный телефонный звонок от женщины, которая начала ее ругать, не подозревая, что артистка слышит каждое слово. Гузеева поделилась, цитирую, «Она должна было убрать мою квартиру, пока меня не было. И прямо очень была хорошая сумма. И вот звонок от нее, а там не алло, ничего. Нечаянно нажала. Я такое себе услышала. У меня волосы встали дыбом. Я заплакала». Сотрудница назвала Ларису жадной и бедной женщиной. После того, как актриса успокоилась, она перевела домработнице сумму, о которой они договаривались, и поблагодарила ее за работу. Спустя час домработница извинилась перед Гузеевой, но было уже поздно. Хорошо, что звезда узнала об этом сразу. Все-таки не нужно таких людей пускать в свой дом. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: На завтра среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Тринской, Асбесте тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 21.

0: Это 102.5 Джем
1: FM. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Юра Борисов исполнит главную роль в фильме по роману Евгения Водолазкина. Российский актер и номинант на премию «Оскар» исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина. Об этом сообщают журналисты. До работы над фильмом создатели проекта планируют провести несколько театральных мероприятий, посвященных роману. Первая читка сценической версии «Лавры» состоится 21 октября, а вторая пройдет в ноябре. В Москве Борисов и Водолазкин примут участие в представлении одного оркестра под управлением Петра Дранге. Создатели называют театральный проект творческой лабораторией, которая станет подготовкой к будущей экранизации. Как пишет Супер, постановка объединит литературу, музыку и видеоискусство. Снятые для спектакля видеоматериалы планируют использовать как эмоциональную основу для будущего фильма. Юра умничка, карьера идет в гору. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля. Также завтра в Первоуральске при Ленинском Тринской асбесте тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 21.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Леон Кемстач поддержал поступление Анны Пересильд в школу кино. Актер, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», поддержал поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино. Своим мнением он поделился с журналистами. Актер уверен, Анна все делает правильно, идет за мечтой, возраст тут не помеха. Он прокомментировал, цитирую, «Никогда не рано быть тем, кем хочешь быть, поэтому только вперед». Он также не видит ничего плохого в том, что Пересильд окончила школу экстерном, чтобы поступить на актерский факультет. После съемок сериала они поддерживают связь, хотя поздравить Анну с зачислением Кемстач пока что не успел. Ну а я напомню, что вокруг поступления Анны ранее разгорелся громкий скандал в интернете. Девушку стали обвинять в том, что у нее влиятельные родители. Как выяснилось, Пересильд-младшая поступала на тех же условиях, что и остальные абитуриенты, и впечатлила комиссию. А на основном конкурсе ее не было из-за съемок. Леон молодец, поддержал свою коллегу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среду, 23 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 12, завтра днем 17-21 выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Jam FM. В автомобиле. Jam FM. На смартфоне и колонке. Jam FM. Всегда и везде. Jam FM. Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и с

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Top Hit Chart и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я расскажу вам, как проходил концерт Top Hit Live, который только что отгремел в Москве, в котором, кстати, я тоже принимала участие. Я не только провела этот концерт вместе с моим другом Сашей Эсти, но и исполнила свой новый хит. Но обо всем этом я расскажу чуть позже, а сейчас, как всегда, мы начинаем наш марафон лучших хитов радио и интернета. Поехали!
3: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
4: И открывает наш хит-лист Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. А в этом году записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте Top Hit Live, а в июле выпустил настоящий блокбастер. Аутентичное. С него мы и начнем движение к сияющим вершинам.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о только что прошедшем концерте «Топ Хит Лайв» и о лучших новинках недели. Как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во Вконтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.
0: Третье место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, и практически сразу переходим ко второму месту, которое у нас сегодня занимает трек «Ты не бойся ночи». Песню эту зарелизили участники проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылазит из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!
2: Второе место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото топ-хит-чарта сегодня у мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместку «Если я буду танцевать», как песня заиграла буквально отовсюду и везде. Сегодня она в топе и в интернет, и на радио, а значит и у нас в чарте. «Если я буду танцевать» с «Бастой» и «Моей Мишелью» уже играет в нашем эфире.
0: Лидер

0: Друзья, ну что ж, танцы в компании Стани Ткачук и Басты завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки в эфире и в интернете. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: поставь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.